0: Yes, very predictable of me to play the Brian Jones sound, but this is the one that I can't get enough of.
1: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров.